320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly me.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Перед майскими праздниками жители России увеличили активность на сайтах авиакомпаний и агрегаторах. Как сообщается, почти 40% бронирований приходится на страны Азии. В начале апреля трафик на агрегаторах вырос в 5 раз по сравнению с началом года. Во второй половине месяца количество запросов превысило среднесуточные показатели апреля на 22%. Наиболее активно билеты ищут в Москве, Петербурге, Дагестане, Чечне, Самарской и Свердловской областях, Татарстане, Приморье, Башкортостане, Якутии. Самым популярным внутренним направлением стал Калининград. В тройку лидеров также вошли Сочи и Минводы. Среди зарубежных направлений фаворит Стамбул. За ним следуют Анталия и вьетнамский Нячанг. На Азию приходится 37% всех бронирований. Помимо Вьетнама, россияне активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин. Самый дорогой билет был куплен на рейс в Токио – 89 тысяч рублей в одну сторону. Самыми бюджетными вариантами стали перелеты Петербург и Казань – около 9 тысяч рублей.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Сегодня в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
2: Вы слушаете радио «Монте».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 15.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Оказывается, многие зумеры предпочли бы жить в прошлом из-за страха перед искусственным интеллектом. Специалисты задавали одинаковые вопросы парням и девушкам в возрасте от 18 до 29 лет. Авторов опроса интересовало, в какую эпоху молодые люди хотели бы родиться на свет. Также участников спрашивали об их отношении к развитию искусственного интеллекта. Результаты опроса оказались неутешительными. Так, почти половина респондентов заявили, что хотели бы жить в прошлом. Для сравнения, лишь 15% опрошенных предпочли будущее. Настоящим готовы довольствоваться около 40% молодежи. По-видимому, желание переместиться в прошлое у зумеров чаще всего связано с опасениями по поводу новых технологий. По данным исследователей, сразу 48% респондентов заявили, что их беспокоит темп развития искусственного интеллекта. Во-первых, поколение Z переживает, что для работы с искусственным интеллектом им потребуются новые навыки. Во-вторых, их пугает, что нейросети могут заставить их сменить профессию. 27% опрошенных заявили, что не опасаются искусственного интеллекта и не верят, что он сильно повлияет на их карьеру. Еще четверть зумеров надеется, что искусственный интеллект поможет им легче справляться с рабочими обязанностями.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Химедзи. Один из древнейших сохранившихся замков Японии, строительство которого началось в 14 веке, носит имя Химедзи, что переводится как «замок белой цапли». Свое название он получил не только из-за цвета, но и из-за особой отточенности форм, напоминавших его создателям белоснежную птицу. Причем это поэтическое имя изначально совсем не соответствовало главной функции Химедзи, ведь строился замок как мощное военное укрепление. Основания его каменных стен круто поднимаются вверх и изгибаются наружу, так что подняться по ним практически невозможно. А красивейший сад вокруг замка разбит в виде спиралевидного лабиринта с огромным количеством тупиков. Сделано это не случайно, а опять же с целью защитить Химедзи от неприятеля. Предполагалось, что пока воины врагов будут блуждать по запутанному лабиринту, они станут отличной мишенью для расположившихся на стенах замка лучников. Проверить эффективность этой хитроумной задумки, к счастью, так и не удалось. К 17 веку, когда работы по созданию лабиринта были завершены, в этой части Японии наступили относительно мирные времена, и напасть на Химедзи уже больше никто не пытался. За 4 столетия, пока велось строительство легендарного замка, в его историю были вписаны имена многих великих японских полководцев и правителей, с которыми связано немало местных преданий. Например, по одной из легенд, Тоётоми Хидэёси для укрепления Химедзи не хватало камней. Тогда одна старая бедная женщина пожертвовала полководцу камень из своего дома. Соседи, узнав о поступке старушки, последовали ее примеру. Таким образом, камней набралось достаточно, чтобы завершить строительство. По еще одной легенде, в синтоистском храме Осакабе, расположенном в одном из залов на вершине главной башни замка Белой Цапли, обитает душа легендарного философа и самурая Миямото Мусаси, автора книги «Пяти колец». И это не единственный призрак прошлого, по преданию живущий в Химедзи. Японцы с детства знают печальную историю о служанке, которую ложно обвинили в краже драгоценного блюда и в наказание бросили в колодец. Говорят, что и в наши дни из старинного колодца иногда доносится грустный женский голос, а призрак бедной девушки до сих пор бродит по коридорам замка. Сегодня Химедзи, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, считается одной из главных японских достопримечательностей. Причем увидеть его можно и не посещая страну восходящего солнца. На территории живописного замка Белой Цапли проходили съемки многих известных картин. Например, в одном из первых фильмов Бондианы «Живешь только дважды» именно здесь находилась секретная школа ниндзя. А в 2003 году в Химедзи снимали знаменитую картину «Последний самурай» с Томом Крузом в главной роли.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сегодня в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 15.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть только я и ты, любимая. Пицца Папа Джонс.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39 круглосуточно.
4: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
5: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы Папа Джонс.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Оказывается, 70% россиян готовы встречаться с музыкантом, а об этом говорится в очередном исследовании. Причем мужчинам перспектива отношений с творческой партнершей нравится даже больше. 82% мужчин готовы к отношениям с женщиной, которая профессионально занимается музыкой, а 72% мужчин находят отношения с музыкантшей романтичными. Привлекательность образа музыканта россияне объясняют следующими личными качествами: чувственность и эмоциональность, харизма, творческая деятельность, возможность для партнера быть частью творческого сообщества, а также активный образ жизни. Опасения россиян в отношениях с партнером из музыкальной среды у мужчин и женщин разные. Мужчины чаще беспокоятся о высокой занятости и внимании со стороны других людей, ну а женщины — о финансовой нестабильности и эгоцентризме потенциального партнера. Также всех респондентов настораживает нарциссизм, частые гастроли и ночной образ жизни исполнителя музыки. В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов. 32% признали, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант.

0: радио Монте-Карло.
1: Сочный сэндвич Moist Maker – одно из знаковых блюд культового сериала «Друзья». По сюжету его изобрела героиня Кортни Кокс Моника Геллер, шеф-повар одного из нью-йоркских ресторанов. Вообще, это обычный сэндвич с ветчиной и индейкой, сыром чеддер и красной капустой. Но с небольшим секретом. Внутри есть пропитанный подливкой ломтик хлеба, благодаря которому сэндвич получается сочным и съедается с удовольствием. В том самом эпизоде, где 30-летний брат Моники Росс устроил настоящую истерику из-за того, что кто-то съел его любимый Moist Maker, сэндвич был приготовлен из остатков индейки после Дня Благодарения. Тем не менее, сделать его можно и в любой другой день, когда запекаете мясо. Причем даже не обязательно индейку. Подойдет хоть свинина, хоть говядина, кто что больше любит. Да и остальные ингредиенты могут быть самыми разными, от листьев салата до соленого огурца. Главное – не забыть о пропитанном мясным соком хлебном слое. Кстати, кулинарный лайфхак из сериала по достоинству оценили и сами американцы. Многие стали делать сэндвичи с пропиткой у себя дома, а одна сеть кофеен даже включила Moist Maker в праздничное меню на День Благодарения.
0: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сегодня в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23.20 на телеканале НТВ. 12+. Радио «Монте-Карло».
11: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 15.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
3: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске мы поговорим о туризме. Мэрия Афин планирует прекратить все программы поддержки туристической отрасли в районе Плака из-за огромного числа туристов. В прошлом году город посетили 8 миллионов человек, что стало рекордом для мегаполиса. По словам мэра Хариса Дукаса, исторический центр переполнен, а из-за наплыва иностранцев исторические районы потеряют свой уют и самобытность. Дукас добавил, что город вынужден ежемесячно тратить все больше денег на новую инфраструктуру, электросети, водоснабжение, дренаж 5G. Почти все это нужно для обслуживания туристов, а не постоянных жителей. При этом из-за толп приезжих жизнь в центре становится недоступной, аренда и цены на продукты растут, после чего местные жители вынуждены переезжать. Дукас занял пост мэра 2 года назад и начал программу по озеленению Афин. По оценкам, под его руководством в историческом центре площадью 39 квадратных километров высадили около 4000 деревьев. Чиновник также борется с безудержным развитием основных туристических мест, например, со строительными компаниями и инвесторами, которые намерены возвести многоэтажные здания у подножия Акрополя 5 века до нашей эры. Сейчас мэр настаивает на приостановке выдачи разрешений на строительство новых отелей. Городоначальник также пытается остановить стихийное открытие кафе и ресторанов на крышах зданий. В феврале прошлого года меры безопасности из-за наплыва туристов усилила мэрия Отару в Японии. Туристы каждую зиму приезжают в этот небольшой городок после выхода фильма «Любовное письмо Сюн Цзи Вая» в 1995 году.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 15.
2: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни –

0: наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «Don't Be Cruel» была написана в 1956 году Отисом Блэквеллом, который был счастлив отдать свою работу Элвису Пресли за 50% прибыли от продажи сингла. Элвис Пресли. «Don't Be Cruel».
2: You know I can be found sitting home all alone.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об интернете. Японский разработчик выпустил расширение Cat Gatekeeper, которое помогает контролировать время в соцсетях. Если пользователь слишком долго листает ленту, на экран выходит большой рыжий кот и перекрывает собой страницу. В настройках можно выбрать сайты, на которых будет появляться кот, а также установить лимит времени и продолжительность перерыва. По умолчанию расширение дает пользователю 60 минут на соцсети, а затем отправляет его на 5-минутный перерыв. Таймер работает только в активной вкладке. Если переключиться на другую страницу или приложение, отчет останавливается. Прогнать кота можно и другим способом, нажав на кнопку «Кыш котик» в настройках расширения. Разработчик пишет, что проект бесплатный, без рекламы и не собирает пользовательские данные. У Cat Gatekeeper также есть страница в Chrome Web Store и отдельный сайт. В описании расширения говорится, что оно рассчитано на тех, кто открывает соцсети, не задумываясь, а потом внезапно понимает, что прошел уже час. Версия для Firefox пока что находится в разработке.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рагирска. Панель за 2025 год.
10: В ленте.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Сегодня в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 15.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. Obsession.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Из «Дьявол носит Прада 2» не смог обойтись без скандалов. Зрителей из Китая возмутил второстепенный персонаж фильма Цзинь Чао, который, как считают в сети, является набором стереотипов об азиатах. Во-первых, имя героини ассоциируется с китайским оскорблением Чин Чонг. Во-вторых, ее манера одеваться кажется устаревшей, как будто стилисты решили нарядить девушку в народный костюм середины прошлого века. Отдельно пользователи возмутила манера разговаривать и повадки молодой азиатской ассистентки героини Энн Хаутвей, которая едва ли соответствует образу уверенной в себе женщины. С учетом того, что китайский рынок один из самых прибыльных для Голливуда, такая масштабная критика со стороны именно китайских зрителей может отразиться на сборах фильма. После внезапного ухода Райана Гослинга из нового проекта автора «Все, везде и сразу» Дэна Квана и Даниэла Шайнерта сразу нескольким именитым актерам предложили занять его роль. По слухам, в списке первых претендентов оказались Брэд Питт и Киану Ривз. Однако оба в итоге решили не принимать участие. Причины отказа, впрочем, не раскрываются. Возможно, актер не устроил сценарий, который неоднократно переписывался. При этом студия Universal, ответственная за новую работу оскароносных Дэниелсов, не отчаивается. Подготовка к съемкам идет полным ходом, а исполнитель главной роли уже найден. Пусть имя его пока не раскрывается. Учитывая общий бюджет картины, 150 миллионов долларов, особых трудностей поиска кандидата не было. Пусть и подходящий нашелся не сразу. О сюжете известно пока мало. Шайнерт описал его как научно-фантастическую экшн-комедию.

0: Відкривая острова на радио Монте-Карло. Достопримечательности Фиджи.
1: Считается, что главное, ради чего стоит ехать на Фиджи, это богатый подводный мир прибрежных рифов. Подтверждением этому служит тот факт, что на одном из фиджийских островов построил собственный дайвинг-курорт сын Жака Ива Кусто. Но на самом деле на Фиджи есть немало мест, достойных внимания. Например, на главном острове архипелага находится самый большой в южном полушарии индуистский храм. Он похож на разноцветную пирамиду, украшенную всевозможными религиозными элементами, и возносится в небо почти на 30 метров. В действительности, это даже не один храм, а сразу три. Первый посвящен богу войны Маругану, второй богу мудрости Ганеше, а третий богине Минакши. Недалеко от храма находится сад спящего гиганта, который был основан американским актером Раймондом Барром. Он был большим любителем орхидей и, выкупив часть фиджийской земли, устроил там личную оранжерею. Позже доступ к ней открыли для всех желающих, и сейчас там представлено более 2000 орхидей. Впрочем, самый удивительный фиджийский цветок стоит искать на другом острове архипелага – Тавиуни. Именно там, на берегу горного озера, встречается редчайшее растение с причудливым названием тагемуция. Оно не переносит пересаживаний, поэтому не растет ни в одном другом месте мира. Фиджийцы считают его священным и верят, что этот цветок приносит счастье в любви. Но самая необычная достопримечательность Фиджи — невидимая. Речь идет о линии перемены дат или 180-м меридиане. На том же острове Тавиуни, где примерно проходит эта линия, установлен памятный знак. Оказавшись рядом с ним, можно в буквальном смысле одной ногой постоять в сегодняшнем дне, а второй — в завтрашнем. Конечно, разница во времени физически неощутима, но жителей и гостей Фиджи радует мысль, что они первые на планете встречают новый день.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монг».

0: Радіо. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове час дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: отеля 39. Собрав для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра, минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
1: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

В этом выпуске поговорим о туризме. В Турции у российских туристов появилась возможность платить за покупки и услуги через систему быстрых платежей в приложении своего банка. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Опция доступна в туристических зонах страны. Компания TurinVoice сделала интерактивную карту, на которой отметила места, где ей можно воспользоваться. На карте есть более 800 объектов на курортах Анталии, около 240 в Стамбуле, более 80 на Эгейском побережье. Кроме того, есть точки в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары. Каждый месяц появляется примерно 150 новых мест. Они также маркируются наклейками с логотипом СБП. В ассоциации отмечают, что персонал не всегда сразу понимает вопросы про оплату в рублях, поэтому туристам рекомендуется спрашивать про возможность оплаты именно через QR-код СБП. Процесс оплаты занимает от 10 до 20 секунд. Продавец создает QR-код, турист сканирует его, выбирает банк и подтверждает платеж. В качестве альтернативы для безналичной оплаты туристы также могут воспользоваться приложением «Литим».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая. Пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
11: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Успел.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастной 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Сегодня в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь и до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой. Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня – мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель – твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
1: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Большинство представителей поколения Альфа хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. 93% из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 88% считают, что классика стала бы понятнее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей. По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Следом идут Евгений Онегин, Александра Пушкина и «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Наиболее подходящим персонажем для мемов школьники назвали Родиона Раскольникова. В тройку также вошли Илья Обломов и Григорий Печорин. Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом 63% опрошенных читают книги на постоянной основе, а 72% столь же регулярно потребляют развлекательный интернет-контент.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
7: Сегодня в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
8: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.
2: Реклама.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Доля жизнерадостных россиян выросла до 35%. Это на 1% пункт больше, чем в январе. Такие данные приводит ЦОУМ. При этом стало больше и тех, кто оценивает свое состояние как тревожное. Сейчас таких 25%. Еще 22% россиян назвали свое настроение сдержанным, 18% возбужденным. По данным аналитиков, оптимизм чаще проявляет молодежь, а тревога более характерна для активных интернет-пользователей и жителей мегаполисов. Старшее поколение чаще говорят о сдержанном состоянии. Большинство опрошенных россиян негативно относятся к орфографическим, пунктуационным и грамматическим ошибкам на сайтах, в соцсетях компании, публикациях в СМИ. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. 70% считают ошибки публичных текстов проблемой. Из них 40% уверены, что неграмотность в официальных и деловых коммуникациях существенно вредит репутации бизнеса или издания. Около трети признали, что меньше доверяют таким компаниям и СМИ. Еще 12% участников исследования заявили, что ошибки в публичных текстах для них не имеют значения. При этом каждый десятый признался, что не замечают их, поскольку сам плохо знает правила русского языка.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Пирамида Хеопса. Одна из самых известных в мире достопримечательностей – пирамида Хеопса – является единственным из семи чудес света, сохранившимся до наших дней. Построена она была в 2560 году до нашей эры по приказу фараона Хуфу, которого греческий историк Геродот назвал Хеопсом. Именно под этим именем деспотичный правитель Египта и знаком в наши дни всему миру. Строительство пирамиды продолжалось 20 лет. Более 100 тысяч рабов трудились сутками, создавая этот грандиозный памятник. Его размеры и пропорции сегодня поражают не только обычных туристов, но и ученых, архитекторов и инженеров. Известно, что на строительство пирамиды Хеопса ушло почти 2,5 миллиона каменных блоков, каждый из которых весит более тонны. Высота памятника изначально составляла почти 150 метров. Каким образом строителям удавалось поднимать на такое расстояние огромные тяжелые камни, до сих пор остается загадкой. И это далеко не единственная тайна последнего из семи чудес древнего мира. Ученые и историки также не могут прийти к единому мнению относительно главной функции пирамиды Хеопса. Самая распространенная версия – пирамида должна была служить гробницей для фараона и его семьи. Но дело в том, что в процессе раскопок и исследования памятника внутри него не было обнаружено ни одной мумии, а также утвари и других предметов, которые всегда присутствовали в древних гробницах. Есть версия, что пирамида была разграблена уже много веков назад. Существует еще одна теория. Возможно, грандиозная пирамида Хеопса была лишь обманкой, построенной для того, чтобы навсегда спрятать то место, где в действительности нашел вечный покой легендарный Хеопс. В любом случае, благодаря крупнейшей из египетских пирамид сбылась мечта фараона о бессмертии. Ведь до сих пор пирамида Хеопса является одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. И каждому из миллионов туристов, приезжающих в Гизу со всего света, знакомо имя древнего правителя Египта.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Сегодня в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
13: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
14: Фрэнк Синатра. The World We Knew.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Вы слушаете радио «Монт».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Экодон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Врач-сомнолог Софья Черкасова назвала главные причины участившихся жалоб на бессонницу. Она рассказала, что за последние десятилетия средняя продолжительность сна действительно сократилась, ну а число жалоб на бессонницу выросло. По ее словам, это связано с изменением образа жизни, люди позже ложатся, больше времени проводят перед экранами и остаются на связи практически круглосуточно. Продолжительность сна сократилась особенно сильно среди подростков и людей с высокой цифровой вовлеченностью, отметила врач. Она подчеркнула, что даже при соблюдении режима сон может ухудшаться из-за внешних факторов. Например, свет с улицы мешает выработке мелатонина, а высокая температура в спальне не дает организму полностью расслабиться. Дополнительно негативное влияние оказывают шум и посторонние звуки, которые вызывают частые микропробуждения. Кроме того, важную роль играет комфорт спального места. Неподходящий матрас или подушка могут мешать телу расслабиться и увеличить число ночных пробуждений.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай.
8: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
5: Шарль Азнавур и Мирей Матье. Un vie d'amour.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь и до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.

0: Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. На eBay выставили на продажу советский космический скафандр «Кречет», разрабатывающийся для полета на Луну. Стоимость товара – $350 000, это 26,5 миллиона рублей. Продавец утверждает, что это один из скафандров, который не успели полностью завершить к моменту сворачивания советской лунной программы в 1972 году, и этот скафандр остался на заводе «Звезда», а в 2000-е попал в частные руки. Как скафандр оказался у продавца, он не уточняет. Продавец также не сообщает, представляет ли он покупателю какие-либо документы, свидетельствующие о подлинности товара. В описании товара говорится, что некоторые элементы скафандра в советское время были изъяты для использования в разработке других моделей. По словам продавца, на отдельных элементах костюма есть царапины, незначительные загрязнения и следы длительного хранения. В профиле продавца указано, что он продал более 3500 товаров и имеет 100% положительных отзывов покупателей. В его каталоге представлены другие предметы, связанные с советской и российской космическими программами. Продавец осуществляет доставку из США.

0: «Маффины с черникой».
1: Одна из главных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри Ван де Камп известна своими талантами. Она прекрасно шьет одежду, мастерски ухаживает за садом, сама меняет обивку у мебели и превосходно готовит. В одной из серий телешоу она приходит поддержать соседей и приносит корзину с черничными маффинами. Считается, что чернику завезли в страну первые переселенцы из Европы. Раньше она в США не росла. В 19 веке домохозяйки открыли для себя разрыхлитель, научились готовить маффины и стали добавлять туда чернику. В итоге рецепт настолько полюбился жителям США, что у него появился свой праздник, который отмечают 11 июля. А Миннесота даже объявила черничные маффины официальным кексом штата. Для черничных маффинов понадобятся яйца, сахар, мука, сливочное масло, соль, сметана, сода или разрыхлитель, лимонная цедра, ваниль и, конечно, черника. Все ингредиенты перемешивают до однородной консистенции. Ягоды добавляют в самом конце. Получившуюся смесь распределяют по формочкам и запекают в духовке в течение 30 минут. Осталось подать их на завтрак и включить любимый сериал. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Сегодня в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
13: Луи Армстронг.
14: Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
13: Луи Армстронг.
15: Go down, Moses. Go down.

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т-39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите, ресторан 39 на Шаумяна 39, круглосуточно.
9: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
6: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Британский актер Папа Эсейду и канадский актер Хадсон Уильямс снимутся в триллере «Тиран». Сюжет будущего фильма держится в секрете. Проект описывается как остросюжетная картина в духе Уолл-стрит и одержимости, действие которой развернется в элитных ресторанах Нью-Йорка. Режиссером ленты выступает Дэвид Вейл, известный по сериалам «Охотники» и «Вторжение». Он же выступил сценаристом триллера. В основу легла оригинальная история, которую Вейл придумал вместе с Коди Бэйном. В актерский состав проекта войдут Деми Мур, Шарлиз Терон и Джулия Гарнер. Фильм реализуют для Amazon MGM. Съемки сейчас проходят в Лос-Анджелесе. Paramount Pictures выпустила триллер пятой части «Чудаков» «Best and Last». Фильм выйдет в мировой прокат 26 июня. Еще в феврале стало известно, что пятая часть «Чудаков» станет последней. Тогда сооснователь шоу Джонни Ноксвилл объяснил, что считает этот момент естественным местом, чтобы закончить. Созданные Джеффом Трейменом, Спайком Джонсом и Ноксвиллом «Чудаки» выходили на MTV в течение трех сезонов с 2000 по 2001 год, породив за эти годы множество киноответвлений.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Акунасима.
2: В 20 минутах на пароме от японского города Такихара находится остров Окунасима, который неофициально еще называют «островом кроликов». Еще в конце 19 века этот островок ничем особенным не выделялся среди других кусочков суши во внутреннем Японском море. Но в 30-х годах прошлого века на Окунасиме создали секретный центр по производству химического оружия, после чего остров исчез со всех карт, и до конца Второй мировой картографы тщательно скрывали само его существование. Впрочем, совсем не этим знаменит сегодня остров Окунасима, а тем, что там обитает большая популяция диких кроликов, которые совсем не боятся людей и даже наоборот с удовольствием подходят к рукам в обмен на какое-нибудь лакомство. Как на острове появились кролики, точно неизвестно. По одной из версий, их в качестве подопытных животных завезли еще военные. По другой, зверьков на остров высадили школьники, увлеченные биологией. Один факт неоспорим. У ушастых на острове не оказалось врагов, а потому их количество начало быстро расти. Сейчас на Окунасиме живет около 900 пушистых зверьков, за которыми присматривают ветеринары. А чтобы и дальше с кроликами ничего не произошло, туристам запрещено привозить с собой кошек и собак.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
3: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Love Me Tender» вошла в одноименный фильм, в котором Элвис Пресли впервые попробовал себя в качестве актера. Песня стала безумно успешной. Возглавив национальный чарт США, «Love Me Tender» оставалась главной песней в Америке в течение 5 недель. А тираж пластинки «Love Me Tender» достиг 1 000 000, что в те времена было случаем исключительным, когда речь шла о саундтреке.
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь и до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть праздник!
6: Есть папа!
7: Есть пицца «Папа Джонс».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
4: Есть праздник!
5: Есть папа!
6: Есть пицца Папа Джонс.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Почти половина опрошенных россиян предпочитают импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирают только быстрые и простые блюда, строго по рецепту готовят лишь каждый пятый. Об этом пишет газета «РУ». При этом для части опрошенных важен сам процесс. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды. 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Больше половины россиян недовольны своим телом, об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Главной причиной чаще всего называют лишний вес, так ответили 58%. Многие признаются, что из-за этого отказываются от привычных вещей. Реже покупают новую одежду, избегают пляжа, бассейна или новых знакомств. При этом большинство выбирают привычные способы привести себя в форму. Почти половина следит за питанием и считает калории. 40% занимаются спортом, а 27% стараются наладить режим дня. Отмечается, что на улучшение тела часть россиян готовы тратить от 100 до 500 тысяч рублей в год.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено больше 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

latest hit to the wisdom of old.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. В Китае местные жители заводят новых необычных питомцев. Вместо кошек и собак некоторые китайцы предпочитают кур в качестве домашних животных. Хозяева обращаются с птицами, как с настоящими детьми. Одевают их в стильные наряды, катают в коляске, берут на прогулку и даже укладывают спать с собой постель. Видео с домашними курами набирают миллионы просмотров в соцсетях. По данным китайского национального радио, сейчас почти 20 миллионов человек содержат птиц у себя дома. Как пишет газета South China Morning Post, такой нестандартный для Китая выбор питомцев объясняется тем, что куры не занимаются. Занимают много места. Стоимость корма на месяц составляет всего лишь 30 юаней, это 330 рублей, в отличие, например, от внушительных счетов за сбалансированный корм и ветеринарное лечение для кошек и собак. Многие владельцы также отмечают, что куры проявляют большую эмоциональную привязанность к хозяину. Некоторые считают, что они понимают человеческую речь и могут устанавливать длительный зрительный контакт. Китайские предприниматели даже стали выпускать специальную одежду и аксессуары для новых домашних животных. Так, гуляя по городу, можно встретить аккуратно одетых в шапки и обувь кур, которые хозяева катают в колясках.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью небольшой дождь до плюс 10. Завтра также пасмурно, ожидаются осадки. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду и до плюс 12 градусов днем.

В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Жест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. People эксклюзивно опубликовал первые кадры фильма «Энола Холмс 3». Картина появится на Netflix 1 июля. В третьей части героиня Милли Бобби Браун, младшая сестра Шерлока Холмса, отправится на Мальту, где личные и профессиональные мечты сталкиваются в деле более запутанном и опасном, чем все, с чем она сталкивалась раньше. Параллельно с распутыванием очередного дела Энола оказывается на грани замужества с виконтом Тьюксбери. К роли Шерлока Холмса вернется Генри Кевилл, а Хелена Бонем Картер вновь сыграет их с Энолой мать. Режиссером выступит Филипп Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн, автор первых двух картин. Предыдущие части франшизы, основанные на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, второй представили двумя годами позднее. Режиссер Энди Мускетти рассказал о работе над сценарием второго сезона сериала «Оно. Добро пожаловать в Дерри». По его словам, действие в новой части развернется в 1935 году и расскажет о банде Брэдли, группе грабителей банков, которые становятся частью кошмара после прибытия в Дерри. Премьера первого сезона шоу состоялась накануне Хэллоуина, 26 октября. Он основан на романе Стивена Кинга «Оно» и представляет собой приквел к фильмам «Оно» и «Оно 2». Шоу рассказывает о событиях, предшествовавших появлению клуба неудачников. Сюжет разворачивается в 1962 году в вымышленном городке Дерри, штата Мэн, за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям рассказывают о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: Радио «Монт».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: В свое время одна крупная звукозаписывающая компания отказала в контракте начинающей группе «Битлз», посчитав, что они недостаточно профессиональны. По мнению многих историков, это была крупнейшая ошибка в шоу-бизнесе за все время существования массовой культуры. Однако не менее грандиозную недальновидность проявил в конце 60-х годов популярный исполнитель Тони Беннет. Когда ему предложили записать композицию «What a Wonderful World», Тони назвал ее нелепой и отказался. А вот Луи Армстронг, напротив, с удовольствием записал свою версию этой песни. Вскоре она стала его самым продаваемым хитом, а сегодня, согласно многочисленным опросам, она считается одной из величайших композиций за всю историю музыки.
1: Луи Армстронг. «What a Wonderful World».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.
2: Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Strangers in the Night» стала одним из самых успешных хитов великого Фрэнка Синатры. Эта песня стала номером один как в США, так и в Великобритании, а также принесла своему исполнителю сразу 3 награды Грэмми.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: Композиция «You're My Everything» в исполнении проекта «Санта Эсмеральда» никогда не занимала верхних строчек хит-парадов. Тем не менее, народная любовь к этой песне неоспорима, ведь именно эту балладу чаще всего заказывали в конце 70-х на радио. И до сих пор «You're My Everything» является одной из самых распространенных треков, звучащих на свадебных церемониях по всему миру.
0: «Санта Эсмеральда» «You're My Everything».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.